0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Соціальна реклама.
2: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: В ритмі хітового настрою.
4: Нова лава.

0: блогер поділився особистим лайфхаком, як привернути увагу дівчини. Його топ-пікап-фраза «В душі без мене». Я у свою чергу віддаю перевагу прокинутися другій ночі від повідомлення «Спиш» від колишнього. Але зараз не про це. За мить ми потренуємо тіло і мозок для покращення навичок пікапу з Eiffel 65.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Заряджаємо. You are listening to Noble Line Radio Station.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
4: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Соціальна реклама.
2: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
0: Взагалі це новолайн. Якщо що.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
3: Социальная реклама.
5: Заряджаємо зранку до вечора.
6: Лінія хітового настрою.
5: Нова Лайн.